0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 6 августа, в Омске переменная облачность без осадков. Температура плюс 24. Ветер западный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Фудгарден представляет.

0: Food Garden.
1: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
2: Катод. Стартер или генератор? Минус 20% до конца лета на наше СТО. 10 лет октября, 127. Катод. Стартеры и генераторы.
3: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
4: На связи Центр цветов. Нам 3 года. Отпразднуем вместе с 15 июля по 15 августа. Совершайте покупки в магазине Центр цветов на Звездного 39Б и участвуйте в розыгрыше крутых призов. 15 августа ждем вас в гости. Фуршет и бесплатное мороженое. С информацией об организаторе мероприятия, предыдущего выведения, количество призов, срок вместе порядки получения можно ознакомиться в ВКонтакте vk.ru/цветов.омск или в магазине Центр цветов. 6+.
5: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы канцтовары покупай.
6: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
7: В Доброцене выгодные цены.
8: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
9: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70% от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3-й этаж. Подробности на сайте mechdiscont.ru и по телефону 500-554.
10: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
11: Доставка на работу и обратно.
10: Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
12: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
13: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Алло.
14: Здесь тебе не Дисней.
15: Здесь тебе не Дисней.
14: Радио Ваня. Ближе и роднее.
16: Что?

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Твое лучшее лето на «Радио

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 6 августа, в Омске переменная облачность без осадков. Температура плюс 24. Ветер западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Здравствуйте.
1: Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00. Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд.
4: Я больше не боюсь.
5: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
6: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
9: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34.
1: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
10: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
11: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН 5653-028-716.
12: Телефон рекламной службы 53 42 80.
13: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Радио Ваня. Новости.
1: СМИ сообщили о кратном росте числа хищений через банкоматы. Океанолог предупредил о появлении ядовитой рыбы в Приморье. Американский студент стал самым молодым профессором в мире. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Во втором квартале 2026 года зафиксировано 1764 случая, совершенных без согласия клиентов мошеннических операций через банкоматы. Показатель превысил значение за весь 2025 год. Об этом стало известно из данных Центробанка. Согласно материалам регулятора, число таких операций во втором квартале увеличилось в 2,2 раза по сравнению с первым. Общая сумма похищенных средств достигла 252 миллионов рублей, сообщает РБК. Пресс-службе Банка России пояснили, что злоумышленники постоянно дорабатывают схемы обмана с целью обхода антифрод-систем, в том числе стремятся вывести средства из платежной инфраструктуры путем перевода их в наличные. Мошенники убеждают граждан снимать деньги в отделениях и передавать их третьим лицам, либо зачислять на счета получателей через банкоматы. Член Русского географического общества океанолог Анатолий Таврический рассказал о появлении в Приморье ядовитой рыбы фугу. В беседе с изданием AIF.ru он отметил, что ничего необычного в этом явлении нет. По его словам, за последние десятилетия температура воды в Мировом океане повысилась, из-за чего теплые течения на Дальнем Востоке сместились севернее. Именно изменение климата и гидрологических условий, отметил специалист, привели к появлению рыбы фугу у берегов Приморья. Особенно часто фугу замечают у берегов Владивостока, а на прошлой неделе произошел массовый выброс рыбы в устье реки Партизанской. В конце июля Таврический отмечал, что рыба фугу выбрасывается на берег довольно часто. Изменение климата неизменно ведет к сложным процессам, которые

0: не бакалавра и магистра по специальности электротехника в Международном университете Флориды.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Хавейл F7 Ванти-Корсервис. Звоните 532-555.
1: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент 2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
2: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
3: На связи Центр цветов. Нам 3 года. Отпразднуем вместе. С 15 июля по 15 августа. Совершайте покупки в магазине Центр цветов на Звездного 39Б. И участвуйте в розыгрыше крутых призов. 15 августа ждем вас в гости. Фуршет и бесплатное мороженое. С информацией об организаторе мероприятия, предыдущего проведения, количество призов, срок вместе порядка получения, можно ознакомиться в контакте vk.ru/цветов.омск или в магазине Центр цветов 6+.
4: За шубой Империя меха. Ленинградская площадь 3.
5: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.
6: Телефон рекламной службы 53-42-80.
7: Реклама на радио Ваня.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Мне светло.
10: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-00-00.
11: Мне светло.
12: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамет». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамет» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Включай лето на всю громкость. Радио Ваня.
15: Будем спать.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 6 августа, в Омске переменная облачность без осадков. Температура плюс 24. Ветер западный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мясная лавка «Сибирские колбасы» в связи с расширением сети приглашает в команду администраторов, продавцов-кассиров, приемщиков товара, уборщиков. 98, 5 и 3-0. Мясная лавка ждет именно тебя.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Скоро в школу, не зевай. В Доброцене для учебы канцтовары покупай.
8: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
9: В Доброцене выгодные цены.
10: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
11: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
12: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
13: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки. Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас.
14: Сибирская медиагруппа.
13: Это просто, выгодно и быстро.
15: Телефон рекламной службы 53 42 80.
16: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
17: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
18: Сюрприз от Пятого канала. Вечер с любимыми детективами. След. Премьера. В 21.25. А сразу после «Великолепная пятерка». Новая серия. В 22.20. Сегодня на Пятом канале.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Роскомнадзор заблокировал более 2500 фишинговых сайтов. На пляже в Испании нашли мраморную голову статуи Венеры. Поездка на самокате улучшает настроение россиян. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Россияне получат возможность вносить наличные через банкомат одного банка на свой счет в другой финансовой организации. Произойдет это уже в октябре. При этом решение о подключении сервиса Cash-In каждый банк принимает сам, сообщили в пресс-службе Центробанка. Новшество будет реализовано через систему быстрых платежей. Пополнить таким способом можно будет только свой счет в другом банке, а вот перевести деньги другому человеку не получится, пишет РИА Новости. Общая сумма внесенной наличности не должна превышать 25 тысяч за одну операцию, 50 тысяч в течение одного дня и 200 в течение одного месяца. Роскомнадзор в июле заблокировал более 2500 фишинговых ресурсов и 944 сайта с вредоносными программами. Об этом сообщает телеканал 360 со ссылкой на ведомство. Кроме того, специалисты отразили свыше 1000 кибератак на государственные системы операторов связи и организации финансового сектора. Самая продолжительная атака длилась почти 6 суток. И еще в первом полугодии число зараженных мобильных устройств вредоносными программами выросло на 70%. Одно из самых распространенных угроз остается банковский троян «Мамонт» для устройств на андроиде. На пляже в Испании нашли мраморную голову статуи Венеры возрастом около 2000 лет. Рабочие обнаружили артефакт во время строительных работ на пляже в испанском городе Аликанте, пишет РБК. Работы немедленно приостановили, на место прибыли археологи. Они установили, что фрагмент в удовлетворительном состоянии с незначительными следами от креплений и повреждениями на носу и подбородке. Сейчас мраморную голову Венеры обследуют и чистят специалисты. До конца года ее представят публике. Около 30% россиян чувствуют себя спокойнее во время передвижения на самокате, а 21% восстанавливают с ее помощью эмоциональное состояние. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование. Оно показало, что более 35% респондентов пользуются самокатом каждый день. Чаще всего такие поездки люди выбирают после тяжелого рабочего дня. 22% предпочитают ездить, когда хочется почувствовать себя свободнее, а каждый шестой, когда хочет побыть наедине с собой. После поездки 40,5% опрошенных

0: Радио Вага. Ближе и роднее.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: спонсор выпуска офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, сегодня, 6 августа, в Омске переменная облачность без осадков. Температура плюс 24. Ветер западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
2: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на Радио Ваня.

0: F7 в Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
2: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине Флоренция яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин Флоренция. Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
3: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
4: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67-30-34.
5: Хочешь свой дом, но участка нет?
6: В Евростиле знают ответ.
5: Нет накоплений на первый взнос?
6: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
5: Евростиль. Заезжай и живи.
6: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: За шубой! Империя меха! Ленинградская площадь 3.
8: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
9: Доставка на работу и обратно.
8: Это Продо-птицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
10: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4 950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
11: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
12: Телефон рекламной службы 53-42-80.
13: Реклама на радио «Ваня».
14: Для слушателей старше 12 лет.
15: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
16: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
17: Радио «Ваня».

0: Ставим на всю, и соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: года. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 6 августа, в Омске переменная облачность без осадков. Температура плюс 24. Ветер западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Картошку на бананы мы никогда не променяем. И не ждите. А вот что касается импортозамещения, то у нас тут козырь имеется. Белджи. Седаны-кроссоверы собираются у нас, в Беларуси. Наша, а значит, надежная.
0: В «Антикорсервис» Белджи и для батьки, и для мамки, и для сына. С выгодой и подарками. «Антикорсервис». Волгоградская, 63/1. 69-95-25.

0: Здравствуйте.
1: Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации и протезирования сети «Улыбка». Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику. 90 60 61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55», 35-33-34, 35-33-34. ИП Донский Денис Сергеевич, ОГРН 56-55-028-716.
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
6: Фа-фа-фаротека.
7: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».

0: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
1: Компания «Автокор» производит ремонт головки блока цилиндров, расточку блока цилиндров, ремонт карданных валов, шлифовку и балансировку коленвала. Работаем с легковым и грузовым транспортом. Качественно, недорого, с гарантией 53-68-28, Пархоменко 9.
2: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового «Мегахенд». 22 августа в 10:00, Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в «Мегахенд».
3: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
4: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
5: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
6: Мне светло.
7: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
8: Не светло.
9: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: СМИ сообщили о кратном росте числа хищений через банкоматы. Океанолог предупредил о появлении ядовитой рыбы в Приморье. Американский студент стал самым молодым профессором в мире. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Во втором квартале 2026 года зафиксировано 1764 случая, совершенных без согласия клиентов мошеннических операций через банкоматы. Показатель превысил значение за весь 2025 год. Об этом стало известно из данных Центробанка. Согласно материалам регулятора, число таких операций во втором квартале увеличилось в 2,2 раза по сравнению с первым. Общая сумма похищенных средств достигла 252 миллионов рублей, сообщает РБК. Пресс-службе Банка России пояснили, что злоумышленники постоянно дорабатывают схемы обмана с целью обхода антифрод-систем, в том числе стремятся вывести средства из платежной инфраструктуры путем перевода их в наличные. Мошенники убеждают граждан снимать деньги в отделениях и передавать их третьим лицам, либо зачислять на счета получателей через банкоматы. Член Русского географического общества океанолог Анатолий Таврический рассказал о появлении в Приморье ядовитой рыбы фугу. В беседе с изданием maif.ru он отметил, что ничего необычного в этом явлении нет. По его словам, за последние десятилетия температура воды в Мировом океане повысилась, из-за чего теплые течения на Дальнем Востоке сместились севернее. Именно изменение климата и гидрологических условий, отметил специалист, привели к появлению рыбы фугу у берегов Приморья. Особенно часто фугу замечают у берегов Владивостока, а на прошлой неделе произошел массовый выброс рыбы в устье реки Партизанской. В конце июля Таврический отмечал, что рыба фугу выбрасывается на берег довольно часто. Изменение климата неизменно ведет к сложным процессам, которые меняют ареалы обитания, флору и фауну, пишет сайт kp.ru. Американец Натан Томас в свои 18 лет был официально признан самым молодым профессором в истории. Он начал преподавать инженерные дисциплины в колледже Майами-Дейд в возрасте 18 лет. Этим достижением Томас побил предыдущий рекорд, установленный Алей Сабур в 2008. Кроме того, он превзошел историческое достижение шотландского математика Колина Маклорина, которое оставалось непобитым более 300 лет. Примечательно, что академические успехи Томаса начались значительно раньше. Еще в 14 лет он стал самым молодым выпускником колледжа Майами-Дейд. Впоследствии он продолжил свое образование и получил степени бакалавра и магистра по специальности электротехника в Международном университете Флориды.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Радио Ваня.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: Реклама на радио Баня.
1: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент-2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
2: Возьмите от лета все! Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.
3: Катод, стартеры и генераторы. Новое СТО на 10 лет октября 127. Все лето минус 20% на все ремонты. Стартеры, генераторы, катод.
4: На связи Центр цветов. Нам 3 года. Отпразднуем вместе. С 15 июля по 15 августа совершайте покупки в магазине Центр цветов на Звездного 39Б и участвуйте в розыгрыше крутых призов. 15 августа ждем вас в гости. Фуршет и бесплатное мороженое. С информацией об организаторе мероприятия, предыдущего проведения, количество призов, срок вместе порядки получения можно ознакомиться в ВКонтакте vk.ru/цветов.омск или в магазине Центр цветов 6+.
5: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
6: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
7: Скоро в школу, не зевай. В Доброцене для учебы канцтовары покупай.
8: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
9: В Доброцене выгодные цены.
10: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
11: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
12: Реклама на радио Ваня.
13: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
14: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в ООО «Т-банк». Подробнее на tbank.ru/business.
15: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
16: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм». В аптеках и на маркетплейсах.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 6 августа, в Омске переменная облачность без осадков. Температура плюс 24. Ветер западный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
3: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».

0: Автосалон.
1: Антикор сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Фа-фа-фаротека.
5: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
6: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
7: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.
8: Телефон рекламной службы 53 42 80.
9: Реклама на радио Ваня.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
12: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
11: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
12: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-00-00.
13: Мне светло.
14: Застройщик ОСЗ «Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
15: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
16: Школьная дискотека.
17: Дискотека.
16: Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
18: 12+.
19: Ваня.
7: Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Роскомнадзор заблокировал более 2500 фишинговых сайтов. На пляже в Испании нашли мраморную голову статуи Венеры. Поездка на самокате улучшает настроение россиян. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Россияне получат возможность вносить наличные через банкомат одного банка на свой счет в другой финансовой организации. Произойдет это уже в октябре. При этом решение о подключении сервиса Cash-In каждый банк принимает сам, сообщили в пресс-службе Центробанка. Новшество будет реализовано через систему быстрых платежей. Пополнить таким способом можно будет только свой счет в другом банке, а вот перевести деньги другому человеку не получится, пишет РИА Новости. Общая сумма внесенной наличности не должна превышать 25 тысяч за одну операцию, 50 тысяч в течение одного дня и 200 в течение одного месяца. Роскомнадзор в июле заблокировал более 2500 фишинговых ресурсов и 944 сайта с вредоносными программами. Об этом сообщает телеканал 360 со ссылкой на ведомство. Кроме того, специалисты отразили свыше 1000 кибератак на государственные системы операторов связи и организации финансового сектора. Самая продолжительная атака длилась почти 6 суток. И еще в первом полугодии число зараженных мобильных устройств вредоносными программами выросло на 70%. Одно из самых распространенных угроз остается банковский троян «Мамонт» для устройств на андроиде. На пляже в Испании нашли мраморную голову статуи Венеры возрастом около 2000 лет. Рабочие обнаружили артефакт во время строительных работ на пляже в испанском городе Аликанте, пишет РБК. Работы немедленно приостановили, на место прибыли археологи. Они установили, что фрагмент в удовлетворительном состоянии с незначительными следами от креплений и повреждениями на носу и подбородке. Сейчас мраморную голову Венеры обследуют и чистят специалисты. До конца года ее представят публике. Около 30% россиян чувствуют себя спокойнее во время передвижения на самокате, а 21% восстанавливают с ее помощью эмоциональное состояние. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование. Оно показало, что более 35% респондентов пользуются самокатом каждый день. Чаще всего такие поездки люди выбирают после тяжелого рабочего дня. 22% предпочитают ездить, когда хочется почувствовать себя свободнее, а каждый шестой, когда хочет побыть наедине с собой. После поездки 40,5% опрошенных отмечают улучшение настроения, а у 11% снижается уровень стресса.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Радио Ваня».

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, сегодня, 6 августа, в Омске переменная облачность без осадков. Температура плюс 24. Ветер западный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».
5: Фудгарден представляет.

0: Действуйте. Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Действуйте.
1: Банкротство вовлечено в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
3: Я больше не боюсь.
4: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
5: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscont.ru и по телефону 500-554.
7: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
8: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
9: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
10: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
11: Доставка на работу и обратно.
10: Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
12: Телефон рекламной службы 53 42 80.
13: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
14: А моим дачницам я привез «Радевит», чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
15: Крем «Радевит Актив». Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
14: «Радевит». В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 6 августа, в Омске переменная облачность без осадков. Температура плюс 24. Ветер западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
3: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34.
4: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.
0: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
5: Хочешь свой дом, но участка нет?
6: В Евростиле знают ответ.
5: Нет накоплений на первый взнос?
6: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
5: Евростиль. Заезжай и живи.
6: Звони 35 33 34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Компания «Автокор» производит ремонт головки блока цилиндров, расточку блока цилиндров, ремонт карданных валов, шлифовку и балансировку коленвалов. Работаем с легковым и грузовым транспортом. Качественно, недорого, с гарантией 53 68 28, Пархоменко 9.
8: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового «Мегахенд». 22 августа в 10:00, Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в «Мегахенд».
9: Телефон рекламной службы 53 42 80.
10: Реклама на радио Ваня.
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
13: Ваня. Радио Ваня.

0: нужен еще.
1: Радио Ваня. Всегда на солнце. Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
2: В России ведут мониторинг цен на продовольственные товары. Турецкие власти обсуждают возможные скидки для туристов. Новый способ может сделать картофель фри намного полезнее.
3: Владимир Путин подписал законы об ограничениях для граждан, которые находятся за рубежом и уклоняются от исполнения наказания. Таким людям смогут заморозить деньги и имущество, запретить оформлять ИП или самозанятость, а также получать кредиты и займы, пишут РИА Новости. Ограничения коснутся управления автомобилем, регистрации транспорта и доступа к банковским приложениям для перевода денег. Решение о применении этих мер будет принимать Минюст. Ведомство также сформирует открытый список граждан, в отношении которых действуют ограничения.
2: В России ведут мониторинг цен на продовольственные товары на всех этапах их продажи. Об этом пишет «Парламентская газета». Власти смогут получать данные о стоимости продукции у производителей, поставщиков и торговых сетей. Это позволит определить, на каком именно этапе товар резко подорожал и чем вызван рост цены. Мониторинг затронет продукты и услуги, которые учитываются при расчете инфляции. Перечень ведомств, ответственных за сбор и анализ информации, установит правительство. При необходимости они смогут запрашивать у компаний сведения о продажах, доходах и расходах. Закон вступит в силу с 1 января 2027 года.
3: Турецкие власти и представители туристической отрасли обсуждают возможные скидки для путешественников из России. Об этом пишет РИА Новости. Предполагается, что эта мера поможет поддержать спрос на отдых в стране. Конкретный размер скидок и сроки их введения пока не называются. За первое полугодие Турцию посетили 2 миллиона 600 тысяч россиян. Это на 1,4% больше, чем за тот же период года прошлого.
2: Новый способ может сделать картофель фри намного полезнее. Инженеры из Иллинойского университета разработали гибридную технологию, которая значительно снижает процент жира в готовом продукте. В традиционном фритюре влага из картофеля испаряется. Внутри ткани образуется отрицательное давление, из-за чего масло заполняет до 90% освободившихся пор. Новый метод подключает к процессу микроволновое излучение. Микроволны колеблют молекулы воды, заставляя их быстро нагреваться по всему объему продукта, а не только на поверхности. Возникающее избыточное давление пара выталкивает влагу и блокирует проникновение масла внутрь. При этом необходимо комбинированное использование микроволновки и фритюра. Одни лишь микроволны делают картофель мягким, а параллельный классический нагрев позволяет сформировать привычную хрустящую корочку.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня четверг, 6 августа. Во всем мире отмечается день огненной воды, день грибного дождя, день шевеления пальцами ног. Да, вот такие странные праздники. Из всего этого великолепия мы выбрали день свежего дыхания.
1: Но добиться свежести дыхания легко, если пить больше чистой воды, очищать зубы и язык дважды в день, использовать зубную нить и ополаскиватель, а также регулярно жевать свежую зелень вроде петрушки, мяты, кинзы или зерна фенхеля и кардамона. Вот, кстати, чтобы быстро и эффективно избавиться от запаха вчерашнего застолья, можно и нужно пожевать 2-3 соцветия, 2-3 соцветия ароматной гвоздики. Это реально работает.
0: Да, но самое интересное, что гвоздика, она и в принципе полезна для организма, не только когда ты хочешь что-то замаскировать. Говорят, что ее можно и заваривать, и действительно разжевывать. Там что-то, какие-то у нее эфирные масла вырабатываются, и они благотворно влияют на общее состояние человека.
1: Они очищают клетки, кстати говоря. Да. И не только клетки. Я сейчас не буду углубляться, извините.
0: Клетки, клетки, клетки, и как метрополитене в огне.
1: Клетки, как клетки, да. Очистите зубы не меньше 2 минут. Вот утром и вечером. Да, язык нужно очищать и либо щеткой, либо специальным скребком. Такие на любом маркетплейсе можно
0: купить. У меня есть 3 штуки.
1: Вот, да, потому что на языке скапливается много бактерий. Значит, еще, да, зубная нить, обязательно вот этот флосс, да, после еды. Угу. Надо пользоваться, чтобы убрать остатки пищи между зубами. И антибактериальный ополаскиватель для полости рта после каждого приема пищи или той же самой очистки. Да, вот настаивают нам ученые, что все-таки необходимо небольшими глотками в течение дня пить чистую воду, чтобы во рту не пересыхало, потому что это тоже помогает освежить дыхание. Также рекомендуют нам врачи есть твердые сырые овощи и фрукты, например, яблоки, морковь и сельдерей. Это прям тройка, вот топ тех овощей и фруктов, которые механически очищают зубы и усиливают слюноотделение, что опять же способствует свежести.
0: Ох уж мне эта морковка, я как-то пришла на корпоратив в нашей же компании. Да-да. Вот, и там были морковные палочки. Да, у нас были морковные палочки, я откусила и передний зуб сломала. Вот тебе и пожалуйста. Зато дыхание свежее.
2: Что это было? Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: Реклама на радио Ваня.
1: Возьмите атлета! Все! Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.
2: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00 Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд.
3: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай.
4: Большой выбор товаров: тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
5: В Доброцене выгодные цены.
6: На связи Центр цветов. Нам 3 года. Отпразднуем вместе с 15 июля по 15 августа. Совершайте покупки в магазине Центр цветов на Звездного 39Б и участвуйте в розыгрыше крутых призов. 15 августа ждем вас в гости. Фуршет и бесплатное мороженое. С информацией об организаторе мероприятия, предыдущего проведения, количество призов, 40 порядки получения можно ознакомиться во ВКонтакте vk.ru/цветов.омск или в магазине Центр цветов 6+.
7: Меховой салон Магдана приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон Магдана не про моду, а про стиль, который остается с вами. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
8: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55», 35-33-34, 35-33-34. ИП Танский Денис Сергеевич, ОГРН
9: 56-51-28-716. За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80.
10: Батарейки. Заряженное шоу на радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Ну что, вот и дождались. Совсем скоро зубные техники останутся без работы. Ну нет, конечно, не останутся. Куда они денутся? Британские ученые создали гель, восстанавливающий зубную эмаль. Но это не значит, что он лечит зубы, там как-то, да, кариес вам поможет избавиться от него или, может быть, даже восстановит какой-то полуразрушенный зуб. Так, чуть-чуть. Чтобы было красиво. Есть ли у вас личное изобретение? Вот какой вопрос мы сегодня решили подвесить. Может быть, вы придумали, как из старого велосипеда сделать мотоблок. Ну, а что? Я тут видела, мужик один ехал на маленьком тракторе, и чудится мне, что он сделал его сам из какой-то тележки и еще из чего-то, что валялось в гараже без дела. Может быть, вы нашли какой-то лайфхак в интернете, попробовали его, естественно, уже, а не просто прочитали, и можете посоветовать другим людям. Я вот, например, знаю, что из пены для бритья делают чудесные слаймы дети, вот эти вот растягивающиеся. Я, правда, сама никогда не делала, но видела, как ребенок, да, вот это вот изображал. Еще, что вот я тут нашла. Говорят, что... Сама не пробовала. Говорят, что если у вас на автомобиле спустило колесо, а запаски нет, то можно завернуть в прокол шуруп, чтобы доехать до шиномонтажа. Интересная история, ну, смотря как вы прокололи и насколько сильная там дыра.
2: Я всегда с огромным уважением относился к людям, которые могут руками творить настоящие чудеса. А что касается стоматологов, действительно, эта профессия незаменимая абсолютно. Никаким искусственным интеллектом, никакими роботами, какие бы они ни были,
1: а вот хотелось
2: на
1: бы.
2: Недавней выставке в Токио. Я тут смотрел, правда, без перевода, я японского языка не знаю, но было очень-очень впечатляюще. Да. А что касается стоматологов, ну, конечно, там же надо прям чувствовать какие-то нюансы. Мне дважды в жизни вставляли по 3 штифта для того, чтобы установить импланты. Причем делал это один из главных стоматологов не только Санкт-Петербурга, но и России.
1: Боже, Алексей, мы сейчас тебя по запчастям разберем, можно без подробностей?
2: Да, господин Еременко, вот, Андрюша, тебе большой привет.
1: Сейчас просто люди подумают, что мы сегодня говорим о стоматологах, а мы не о стоматологах сегодня говорим.
2: Мы сегодня говорим в том числе и об стоматологах тоже.
1: Мы сегодня говорим об изобретениях, которые ворвались в вашу жизнь и ее немножечко даже, может быть, изменили.
2: Да.
1: Что вы придумали сами? Рассказывайте об этом в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня FM». Еще у нас есть канал в Максе, он тоже называется «Радио Ваня». Автор одного из комментариев, одного из самых интересненьких задумок получит в подарок фирменную сумку «Шопер» от «Радио Ваня».
0: Не без тебя теперь никак вообще.
3: Ты мое главное сокровище.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между нами.

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны, женщины, сегодня беритесь только за то, что вам по силам, а иначе ничего толком не успеете.
2: Овны, мужчины, желание повернуть время вспять вряд ли поможет восстановить старые добрые отношения.
1: Тельцы, женщины, важно сохранять позитивный взгляд на жизнь. Именно это позволит быстро изменить ситуацию в свою пользу.
2: Тельцы, мужчины, очень спокойный и размеренный денек, который не потребует немедленных и сложных решений.
1: Близнецы, женщины, многих успехов сегодня вы добьетесь просто благодаря умению быстро ориентироваться в любом положении.
2: Близнецы, мужчины, не будьте слишком доверчивыми, поэтому критически относитесь к любой информации, которая к вам поступает.
1: Раки, женщины, начало дня будет чуть волнительным. В это время вас окружают люди, с которыми не очень легко поладить.
2: Раки, мужчины, финансовая картина настолько благоприятна, что вероятны удачные покупки.
1: Львы, женщины, вам удастся отстоять свою точку зрения, а развитие событий вскоре докажет, что вы были совершенно правы.
2: Львы, мужчины, если вам повезет и вы разберетесь с проблемами в первой половине дня, вечер спокойно можете посвятить себе.
1: Девы, женщины, чаще всего приятные моменты будут связаны с личными отношениями.
2: Девы, мужчины, будьте готовы к экспромтам, которые принесут только пользу и радостное ощущение собственного превосходства.
1: Весы, женщины, будет возможность заняться интересным и перспективным делом. Некоторые из вас поймут, что нашли свое призвание.
2: Весы, мужчины, не поддавайтесь на провокации, не вступайте в дискуссии, которые для вас не принципиальны.
1: Скорпионы, женщины, это один из тех дней, когда неплохо было бы прислушаться к мнению ваших оппонентов.
2: Скорпионы, мужчины, можете легко доверять своим помощникам и союзникам. Сегодня никто не захочет вас обмануть.
1: Стрельцы, женщины, вы склонны проявлять легкомыслие там, где нужна серьезность. Соберитесь!
2: Стрельцы, мужчины, можете не бояться открыто высказывать свое мнение, поймут вас правильно.
1: Козероги, женщины, стоит быть осторожнее с новыми знакомыми. Не исключено, что они попытаются вами манипулировать.
2: Козероги, мужчины, поводов для гордости и самоуважения сегодня будет много. Главное все делать качественно и без промедления.
1: Водолеи, женщины, с решением многих задач вы справляетесь на удивление эффективно, даже если они оказываются для вас совершенно новыми.
2: Водолеи, мужчины, помощников найти будет сложно, а от желающих с вами побездельничать отбоя нет.
1: Рыбы, женщины, будет шанс познакомиться с людьми, которые полностью вам противоположны по вкусам, взглядам и интересам.
2: Рыбы, мужчины, сегодня пригодится показать себя в лучшем свете и добиться желаемого мягко и предельно тактично.
1: Здесь весы, Алексей Акопов
2: и Овен Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро!
0: Радио Ваня. Все, что ты любишь на Радио Ваня.

0: Сеня, ближе и роднее.
1: Читаю на заборе, приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней. Распространяю

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, сегодня четверг, 6 августа. И вы нам рассказываете о том, как что-то изобрели, а может быть подглядели чье-то изобретение. Вам так понравилось, что теперь оно у вас, и вы им пользуетесь.
2: Сами смастерили.
1: Да, конечно, своими руками. Почему бы нет? Кто умеет вообще? Я говорю, я преклоняюсь перед такими людьми. Андрей в группе радио Ваня ВКонтакте в детстве из автобусной колесной камеры смастерил лодку, снизу обтянул брезентом до бортов, камеру веревками связал овалом и квадратные листы фанеры с прибитыми ручками заменили весла.
2: Вау.
1: Радости не было предела. Ну и скамейка из доски. Тут, кстати говоря, Андрюша прикрепил фотографию очень симпатичных рыбаков, таких, знаете, индивидуалистов. Это что такое? Это какие-то камеры, покрышки?
2: Да, или... я думаю, что он просто примерно, чтобы мы понимали, как он это сделал, похожую фотографию нашел. Действительно, ребята на покрышках сейчас вот делают еще плоты из бутылок, я знаю, из пластиковых.
1: Из бутылок, да.
2: Связывают. Еще одно сообщение на этот раз от Эдуарда Князева, тут же в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». А у меня папа взял старый велосипед, мою инвалидную старую коляску с электроприводом, и вместо того, чтобы отправить все это на покой, подарил деталям вторую жизнь. Так появился необычный электросамокат. Фото тоже прилагается. Настоящий семейный кастом. На фото, конечно, качество не очень. Зато сам аппарат получился огнище. Ну, знаете, самое главное, это оказалась отличная игрушка для детей. Вот так из старого велосипеда и коляски получилось что-то действительно крутое. Оказалось, что папа-то у меня не просто отец, а инженер-конструктор.
1: Анна Медведева, я делала сама песочницу, когда любила еще детские игры. Ничего себе. Из досок от старой кровати, помню, делала домино.
2: Суровое тисульское домино
1: это,
2: из досок.
1: Это вот, да, наша тисульская чародейка. И рисовала на улице, пользовалась инструментами сама, без посторонней помощи. И, в общем-то, все было хорошо.
2: Ничего не отпилила, ничего не отрубила лишнее.
1: Нет. И руки остались на месте, и пальцы.
2: И пальцы все.
1: Да. Старого можно сделать много.
2: Ну, ты знаешь, говорят, что вот нельзя хранить очень много хлама дома, потому что это ведет, ну, так скажем, к несостоятельности. Мол, твоя внутренняя система запускает программу, что ты подсознательно боишься, что тебе не хватит на что-то денег, и поэтому ты это старое на всякий случай оставляешь, и ты себя программируешь на то, что у тебя вот будет чего-то не хватать.
1: Да, и потом это феномен совершенно неоправданной консервации.
2: Друзья, мы же сегодня о более приятном. Что вы сделали из старого, что вы смастерили, а может быть, что-то сами изобрели.
0: Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 6 августа, в Омске переменная облачность без осадков. Температура плюс 24. Ветер западный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 20% на колбасу. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС 38 61 10.

0: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
1: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас.
2: Сибирская медиагруппа. Реклама на радио.
1: Это просто, выгодно и быстро.
3: Телефон рекламной службы 53 42 80.
4: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
5: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 197-9847-06-0908. Санкт-Петербург.
8: Вечер пятницы на Пятом канале. Все секреты шоу-бизнеса в программе «Светская хроника» в 23.10. А сразу после они потрясли мир. Завтра на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
9: Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио «Ваня».

0: и окопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на Радио Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В МВД напомнили водителям о штрафах без скидок. Во Франции электросамокатчиков обязали носить велосипедные шлемы. А в Центробанке заявили о росте хищения средств через банкоматы.
2: В МВД напомнили водителям о штрафах без скидок. К грубым нарушениям правил дорожного движения, за которые придется заплатить полную сумму взыскания, относятся вождение в нетрезвом виде, отказ от метасвидетельствования и езда без прав. Полная оплата штрафа действует при повторном проезде на красный свет, выезде на встречную полосу, превышении скорости более чем на 40 км в час и при нарушениях на железнодорожных переездах, пишет ТАСС. Послабления в 25% полностью исключены при авариях с пострадавшими и несоблюдении правил перевозки групп детей автобусами. В остальных случаях водители могут оплатить только 75% от суммы штрафа за нарушение правил дорожного движения, если сделают это в течение 30 дней с момента вынесения постановления.
1: Во Франции электросамокатчиков обязали носить велосипедные шлемы. Меры, принятые в ряде городов страны, в частности, они начали действовать в Ницце, Амьене, Ле-Туке, а также в департаментах Воклюз и на юге и Одессен, граничащем с Парижем. По информации телеканала LCI, за несоблюдение требований введен штраф 150 евро. Сообщается, что в парламент Франции внесли законопроект, распространяющий правила на федеральном уровне.
2: Центробанки заявили о росте хищений средств через банкоматы. Во втором квартале 2026 года зафиксировано 1764 преступления, что больше, чем за весь прошлый год. Данные приводятся в обзоре регулятора. Речь идет о ситуациях, когда граждане вносят наличные в банкомат на счета мошенников. По итогам первого квартала аферисты таким способом похитили почти 215 миллионов рублей, второго – 252 миллиона 300 тысяч. Как заявили РБК в пресс-службе Центробанка, мошенники постоянно совершенствуют схемы обмана для обхода банковских антифрод-систем, пытаясь вывести похищенные средства из периметра платежной инфраструктуры.
1: Wildberries планирует запустить собственный мессенджер. На это, по словам специалистов, может указывать регистрация объединенной компании Wildberries and Rus нескольких десятков доменов. А в Spark Interfax, в частности, есть vb-messenger.ru, чат-vb.ru и чат-vb.rf и другие домены. Об этом пишет Коммерсант. Основательница маркетплейса Татьяна Ким ранее заявила ТАСС, что Wildberries запустил в тестовом режиме мессенджер для сотрудников, который в дальнейшем планировалось масштабировать сначала на российские, а затем и на зарубежные рынки.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Пивоварова и Окопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на «Радио Ваня».

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить об изобретениях, о каких-то лайфхаках, которые вы для себя определили или там придумали, руками сделали, или, может быть, просто в мозгу осела у вас какая-то история, и вы ее применяете в жизни, и живется вам намного лучше, чем жилось до того, как вы стали это делать. Вот, например, Катрина. От простуды я как-то решила полечиться сельдереем. Ого. Ну, с медом, по народному рецепту. И, вы знаете, на удивление помогло. Выздоровела за пару дней. Но тут, опять же, тут мышление еще помогает. Если ты свято веришь, что сельдерей тебя сейчас вылечит от всего чего угодно, он и вылечит. У меня рядом с домом, представляешь, открылась клиника психосоматики. Прям так и написано. Клиника психосоматики. И мы начали шутить на эту тему, что, мол, ты заходишь и говоришь: вы знаете, у меня болит нога. Так это вы мыслите не позитивно. Нужно мыслить позитивно и считать, что она у вас не болит. С вас 5000. Вот. Ну, мне почему-то так кажется, что там проходят приемы.
2: Какое элегантное инфо-цыганство. Дмитрий продолжает, собственно, в том же духе. А всем привет из Удмуртии, родникового края. Ну, лично для себя сформировал лайфхак. Убеждение, что позитивное мышление – это выбор каждого человека. Вот как легко мы начинаем сгоняться по каким-то моментам, да? Так же легко мы можем поработать со своими мыслями и перевести мышление в позитивное русло. Помогает по сей день. Отличного дня всем. Ура! И это не галимый оптимизм. Дмитрий, абсолютно поддерживаю. Действительно, если у вас есть привычка фиксации на позитиве, вот, собственно, то, что проповедует Пивоварова, mm-hmm. и то, что поддерживаю обеими тремя руками я, это и есть вот такая особая биохимия мозга. Я вот продолжаю тему, опять же, психосоматики, да, которая помогает нам жить и чувствовать себя счастливым.
1: Мне кажется, что Дмитрий был бы неоценимым сотрудником вот в этой клинике, если бы не жил в Удмуртии. А еще одно сообщение от Алены. Доброе утро, страна, пишет Алена в нашем телеграм-канале Радио Ваня ФМ. Там, кстати, можно оставлять еще и голосовые короткие сообщения. Так вот, Алена купила в магазине низких цен подставку для ложек и вилок. А дырки большие, все вываливается. Она такая, как сеточка выглядит. Хотела сдать назад, не взяли. А вы знаете, я купила еще две и сделала люстру на кухне. Фотография люстры прилагается. И там кто-то писал, я видела в Максе, что фотографию не может приклеить. Вы можете это сделать в нашей группе ВКонтакте Радио Ваня или вот в Телеграм-канале. Да, в Максе действительно там без фоток. Вот, Алена, вообще потрясающая получилась.
2: Гениальное изобретение.
1: Классная штука. Вы молодец.
2: Очень стильно.
1: Да. Если у вас есть что-то стильное и интересное, то присылайте, рассказывайте. Автор одного из комментариев сегодня получит в подарок фирменную сумку Шопер от Радио Ваня.
0: Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 6 августа, в Омске переменная облачность без осадков. Температура плюс 24. Ветер западный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на Радио Ваня.
5: Фудгарден представляет.

0: 7 в Антикор-сервис. Звоните 532-555.
1: Катут, стартеры и генераторы. Новое СТО на 10 лет октября 127. И все лето минус 20% на все ремонты. Катут, стартеры и генераторы. 20 лет уже.
2: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
3: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
4: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34.
5: Почему я здесь? Зарплата достойная, питание вкусное, продукция по специальным ценам,
6: доставка на работу и обратно.
5: Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
7: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
8: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
9: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, четверг, 6 августа. Вы рассказываете про ваши личные изобретения. Ну, или те, которые вы где-то увидели, и вам тоже так захотелось, и теперь они у вас есть. Сережа отметился в группе радио Ваня ВКонтакте. Долго думал, как сделать мобильный музей на тему, значит, Великой Отечественной. И вот на глаза попались ящики от списанных дозиметров. Получилось очень антуражно. А еще немного рыбацких хитростей, как хранить снасти, пару шпилек и отходы профтрубы. Фото прилагаются, пожалуйста, все есть. У Сережи руки растут из правильного места. У него красавица, жена, кстати говоря, тут позирует наряду с демонстрацией вот этих самых приспособлений. Такие специальные ящички, да, очень красивые, с экспозицией.
2: Мне, кстати, тоже надо бы какую-то лайфхак придумать, как красиво подвесить велосипед на стену. Ну, потому что стоит прямо в коридоре велосипед, и хочется куда-то его, а балкона нет. Ну, и балкон захламлять тоже последнее дело. Еще одно сообщение в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» на этот раз от некой Сергеевны. С коллегами по цеху решили заняться машинами. Это, между прочим, девушка. Но не совсем обычно. Ставили автоматические коробки передач на газели от «Ягуара». Ну, там все, кардан, там переходная плита, все сами, наши макеты, наши идеи. И теперь где-то машин 70, ни много ни мало, по России катаются с АКПП от Яги. И да, ручку мы ставили от BMW F40, а если просили крутилку, то ставили от Range, от Range Rover. И даже на одной из машин ютубера-академика стоит наша восьмерка. У нас тут только один вопрос, уважаемая Сергеевна. Вы где столько АКПП от Ягуара взяли? В каком месте они обитают, так сказать? Чтобы, а вдруг я тоже захочу на свой старенький Форд поставить вот какую-нибудь такую штуку?
1: Ну, слушай, ну, в моем, конечно, беспринципном сознании КПП и Ягуар не сочетаются абсолютно. Вспоминая бородатый анекдот, да, девушка спрашивает у молодого человека, говорит, простите, это не ваш Ягуар стоит перед входом в клуб? Мой. Я допью.
2: Еще одно сообщение от Виолетты Гуриной. Мы играли в шашки печеньем и крышками от бутылок. А еще любимая игра бутылочка. А еще любимая игра резиночки. Почему вот у меня бутылочка в голове всплыла?
1: Ну, это очень много о тебе говорит.
2: В пионерском лагере.
1: Подсознаночка взорвалась.
2: Крутили мы, да, в пионерском лагере. И в щечку целовали мальчиков.
1: То же самое.
2: Так вот, резиночки. Ставили два стула и вперед. Да, действительно, резинки можно натянуть на стулья, а мы, если вдвоем, например, с кем-нибудь играли, то можно еще за батарею было зацеплять резиночку. Второй человек стоит, а кончик, да. Даже два стула, они могут сдвигаться, пока ты на этих резинках прыгаешь. Ну, конечно, если это не вот наши тяжеленные с металлическим основанием стулья в школе у нас были.
1: Во сколько нам открытий чудных готовит просвещение духа?
0: Звучит легко. Радио Ваня. Блин.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить про изобретение, которое вы сами сделали, а может где-то подсмотрели, да, своими рученьками собрали и теперь радуетесь, не нарадуетесь. Я вот, например, подсмотрела передвижную печку для сжигания мусора. Ну а что? Самодельная печка на колесиках, которую можно по двору перемещать, чтобы ветки не носить, да, а к веткам ее подкатил и, пожалуйста. Но тут, конечно, надо соблюдать меры пожарной безопасности, не приближаться к дому. Сейчас же действует правило, и по закону ты не можешь ближе, там, чем на какое-то расстояние от дома ставить мангал или там что-то костер разводить.
2: 10 метров.
1: Да-да-да, ты представляешь, приходит проверяющая, ты ее, она же у тебя на колесиках, ты раз и отбежал вместе с печью и бегаешь по двору.
2: Со словами, да упаси господи.
1: Да вы что, 25 метров, как с куста. Хотя у меня весь участок 15.
2: Из Ухрана пишет из Стерлитамака в Максе. Иногда случается, что на кухне обжигаюсь. Так вот, спасаюсь натертой сырой картошкой. Помогает, волдырей нету. Советую, нужно приложить вот эту самую натертую сырую картошку, вот это месиво, на ожог и подержать час-два, оставаясь в полном покое, так сказать, не смывая.
1: Картошка вообще удивительный овощ. Да. Ее можно и под глаза накладывать вместо патчи. Она там тоже как-то очень
2: работает,
1: хорошо воздействует. Mm-hmm. А mm-hmm. еще я вот как-то раз услышала лайфхак, что, мол, если у тебя болит зуб, но нет возможности прямо сейчас пойти и, собственно, как-то его помочь, ну, вечер поздний или еще там какая-то история, нужно взять, мол, чесночок, приложить его на противоположную руку от болящего зуба на пульс и привязать. Я, значит, умная Маша, это я была не очень умна, подумала, что...
2: Ты была просто маленькая.
1: Да, я подумала, что если чеснок натереть на терочке, то он будет лучше воздействовать на вот пуль. Привязала к руке и уснула.
2: Ой.
1: Надо ли говорить, что утром у меня был конкретный такой ожог? Поэтому ожог. Вы все равно, будь то картофан там, да, или чеснок, или там маска огуречная, будьте внимательны и осторожны. Потому что и на огурцы может быть аллергия.
2: Растения только кажутся с виду, да, такими красивыми, милыми, успокаивающими. Но имеется в виду, что это просто ядовитые растения. Одна мухоловка чего стоит, да? Помнишь, такая вот...
1: Да ладно, мухоловка. Ты просто не видел, сколько растет у нас вот этих вот огромных...
2: Борщевиков Сосновского!
1: Да. Ужас.
0: Смех. Смех. Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: Погода. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 6 августа, в Омске переменная облачность без осадков. Температура плюс 24. Ветер западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Я вам так скажу. Если дают гарантию 5 лет, ее ведь не просто так дают. Потому что знают, что 150 тысяч отбегает машина, и ничего с ней не случится. Белджи, это же наше, белорусское производство. Оно надежно, как БелАЗ.
2: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и с подарками на выбор в Омске в Антикор-сервис. Белорусское качество. Волгоградская 63/1. 69-95-25.
3: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
4: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00. Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд!
5: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
6: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
0: Телефон рекламной службы 53-42-80.
7: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио
8: Ваня. От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
9: Доступно при наличии счета Т-бизнес и Валуты банк. Подробнее на tbank.ru/business.
10: Все, что ты любишь, на радио Ваня.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло ветрам.

Я спешу к тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: В России ведут мониторинг цен на продовольственные товары. Турецкие власти обсуждают возможные скидки для туристов. Новый способ может сделать картофель фри намного полезнее.
2: Владимир Путин подписал законы об ограничениях для граждан, которые находятся за рубежом и уклоняются от исполнения наказания. Таким людям смогут заморозить деньги и имущество, запретить оформлять ИП или самозанятость, а также получать кредиты и займы, пишет РИА Новости. Ограничения коснутся управления автомобилем, регистрации транспорта и доступа к банковским приложениям для перевода денег. Решение о применении этих мер будет принимать Минюст. Ведомство также сформирует открытый список граждан, в отношении которых действуют ограничения.
1: В России ведут мониторинг цен на продовольственные товары на всех этапах их продажи. Об этом пишет «Парламентская газета». Власти смогут получать данные о стоимости продукции у производителей, поставщиков и торговых сетей. Это позволит определить, на каком именно этапе товар резко подорожал и чем вызван рост цены. Мониторинг затронет продукты и услуги, которые учитываются при расчете инфляции. Перечень ведомств, ответственных за сбор и анализ информации, установит правительство. При необходимости они смогут запрашивать у компаний сведения о продажах, доходах и расходах. Закон вступит в силу с 1 января 2027 года.
2: Турецкие власти и представители туристической отрасли обсуждают возможные скидки для путешественников из России. Об этом пишет РИА Новости. Предполагается, что эта мера поможет поддержать спрос на отдых в стране. Конкретный размер скидок и сроки их введения пока не называются. За первое полугодие Турцию посетили 2 миллиона 600 тысяч россиян. Это на 1,4% больше, чем за тот же период года прошлого.
1: Новый способ может сделать картофель фри намного полезнее. Инженеры из Иллинойского университета разработали гибридную технологию, которая значительно снижает процент жира в готовом продукте. В традиционном фритюре влага из картофеля испаряется, внутри ткани образуется отрицательное давление, из-за чего масло заполняет до 90% освободившихся пор. Новый метод подключает к процессу микроволновое излучение. Микроволны колеблют молекулы воды, заставляя их быстро нагреваться по всему объему продукта, а не только на поверхности. Возникающее избыточное давление пара выталкивает влагу и блокирует проникновение масла внутрь. При этом необходимо комбинированное использование микроволновки и фритюра. Одни лишь микроволны делают картофель мягким, а параллельный классический нагрев позволяет сформировать привычную хрустящую корочку.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Из всего этого великолепия мы выбрали день свежего дыхания.
1: Но добиться свежести дыхания легко, если пить больше чистой воды, очищать зубы и язык дважды в день, использовать зубную нить и ополаскиватель, а также регулярно жевать свежую зелень вроде петрушки, мяты, кинзы или зерна фенхеля и кардамона. Вот, кстати, чтобы быстро и эффективно избавиться от запаха вчерашнего застолья, можно и нужно пожевать 2-3 соцветия, 2-3 соцветия ароматной гвоздики. Это реально работает.
0: Да, но самое интересное, что гвоздика, она и в принципе полезна для организма, не только когда ты хочешь что-то замаскировать. Говорят, что ее можно и заваривать, и действительно разжевывать. Там что-то, какие-то у нее эфирные масла вырабатываются, и они благотворно влияют на общее состояние человека.
1: Они очищают клетки, кстати говоря. Да. И не только клетки. Я сейчас не буду углубляться, извините.
0: Клетки, как метрополитене в огне.
1: Клетки, как клетки, да. Очистите зубы не меньше 2 минут утром и вечером. Да, язык нужно очищать и либо щеткой, либо специальным скребком. Такие на любом маркетплейсе можно
0: купить. У меня есть 3 штуки.
1: Вот, да, потому что на языке скапливается много бактерий. Значит, еще, да, зубная нить, обязательно вот этот флосс, да, после еды. И надо пользоваться, чтобы убрать остатки пищи между зубами. И антибактериальный ополаскиватель для полости рта после каждого приема пищи или той же самой очистки. Да, вот настаивают нам ученые, что все-таки необходимо небольшими глотками в течение дня пить чистую воду, чтобы во рту не пересыхало, потому что это тоже помогает освежить дыхание. Также рекомендуют нам врачи есть твердые сырые овощи и фрукты, например, яблоки, морковь и сельдерей. Это прям тройка, вот топ тех овощей и фруктов, которые механически очищают зубы и усиливают слюноотделение, что, опять же, способствует свежести.
0: Ох уж мне эта морковка, я как-то пришла на корпоратив в нашей же компании. Да-да. Вот, и там были морковные палочки. Да, у нас были морковные палочки. Я откусила и передний зуб сломала. Вот тебе и пожалуйста. Зато дыхание свежее.
2: Что это было? Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

Положительный заряд на радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в Телеграм.

0: Наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
3: На связи Центр цветов. Нам 3 года. Отпразднуем вместе. С 15 июля по 15 августа совершайте покупки в магазине Центр цветов на Звездова 39Б и участвуйте в розыгрыше крутых призов. 15 августа ждем вас в гости. Фуршет и бесплатное мороженое. С информацией об организаторе мероприятия, предыдущего проведения, количество призов, сроках есть и порядки получения, можно ознакомиться в ВКонтакте vk.ru/цветов.омск или в магазине Центр цветов. 6+.
4: Возьмите атлета. Все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.
5: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
6: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3-й этаж. Подробности на сайте «Мехдисконт.ру» и по телефону 500-554.
4: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
7: Телефон рекламной службы 53-42-80.
8: Реклама на радио «Ваня».
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
11: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
10: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
11: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-00-00.
12: Не светло.
9: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 197-98-47-06-0908. Санкт-Петербург.
14: Мелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
9: 12+.
14: Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Умная зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, баржа и дирижабль. Мы приглашаем вас в группу «Радио Ваня ВКонтакте». Сегодня в «Умной зарядке» мы загадали транспортное средство.
3: А на картинке подсказки милейшее создание. Кот. Настоящий, коричневый, в полосочку. И явно кот хозяйский. И этот самый хозяин своими рученьками наглаживает этого самого кота. И кот с удовольствием прикрыл глаза. Вообще говорят, что кошки, когда лежат, например, кверху лапками, вытянув пузико и вывернув его наизнанку, это значит, что они очень доверяют человеку, с которым они находятся, и не ждут от него какого-то подвоха. А еще, вот как сказать коту, да, что ты его любишь? Я тут недавно вычисляла. Оказывается, если кот на вас смотрит и так, знаете, так начинает прищуриваться и засыпать, это значит, опять же, что он выражает вам полное доверие. И если вы в этот момент, глядя на него, тоже начнете немножечко так вот прикрывать глаза вот потихонечку, то он поймет, это как будто бы я тебя люблю. Ну, по крайней мере, я вот такое вычитала.
2: Ну, то есть, как бы, если бы оба зажмурились от наслаждения, да?
3: Да, ну, не совсем зажмурились, так потихонечку,
2: Ну, чуть-чуть тогда.
3: Вот. А, просто я, как обладательница целого одного кота, было вообще их трое, но, к сожалению, кошки живут не столько, сколько люди. Так вот, целого одного кота все время играю с ним вот в эти вот прижмуривания. Ну, потому что я ему постоянно пытаюсь выразить какое-то свое расположение. Ну, и он мне, конечно же, тоже.
2: Отвечает взаимностью.
3: Ну, конечно. Он, тем более, мальчик же, а я девочка.
2: Ну, да.
3: Значит, на картинке подсказки у кота все в порядке. От умиления можно аж слезу пустить. Если у вас есть кот или собака или хомячок, пойдите, обнимите его и поцелуйте. Ну, и разгадывайте нашу загадку. Я еще раз напомню, мы загадали транспортное средство.
2: Автор одного из правильных ответов сегодня получит два билета на любой сеанс в петербургском кинотеатре «Синема 5». Расположен он в ТРК «Шкиперский молл».
1: Солнышко в руках.
4: И венок из звезд в небесах.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Утренняя зарядка
1: на радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Батарейки, милости просим в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали транспортное средство.
3: На картинке подсказки: кот довольный, его наглаживает, ну, видимо, хозяин. Кот прикрыл глаза и наверняка мурлычет. Ну, прям исходит от фотографии именно такие звуки. Что же вы предположили? Очень понравилось Кашкай. Вообще-то это марка автомобиля, но пускай будет Кашкай, раз тут у нас кошка. Трамвай, троллейбус, такси и просто автомобиль, вот некоторые считают. Самолет и даже мопед. И даже вертолет, и электричка, и драндулет через букву А, что характерно. Все то, что издает какие-то звуки. Кот же издает звуки определенного характера, и все мы знаем, когда его наглаживают, с кем сравнивают этого самого кота.
2: Ну, с чем, да. Очень характерный вот эти вот...
3: Вот уж... А посему очень много правильных ответов, и, естественно, нам оставалось только выбрать. А пока, чтобы поддержать интригу, расскажу вам про своего кота. Его зовут Кузя, ему 4 года.
2: Зовут Кузя.
3: И ему нужен друг. Поэтому, если у вас...
2: А, объявляется конкурс, кстати, на
3: если у вас имеется в хозяйстве маленький друг, то, возможно, мы его даже и рассмотрим. Так, а теперь возвращаемся обратно. Итак, друзья, кот мурлычет, тарахтит, как трактор. Правильно написали многие из вас. Но поздравить нам нужно сегодня только одного человека. И мы нашли этого человека. Его зовут Алена.
2: Да, Алена Юркова, дорогая. Два билета вам достаются на любой сеанс в петербургском кинотеатре «Синема 5», который расположен в ТРК «Шкиперский молл». С 1 июля по 30 ноября смотрите фильмы в «Синема 5» и выигрывайте поездку в любой город сети кинотеатров. Подробности на cinema5.ru, ООО «Синема 98».
1: Батарейки. Заряженное шоу на радио Ваня.
4: Если тушим на небе, до рождения суждено, подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
5: А потом нам стирают память,
4: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами. Чтобы уровни проходить, чтобы уровни проходить.

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. У нас сегодня 6 августа, и у нас, и у вас в народе 6 августа почитали святых князей Бориса и Глеба. Мужчины были сыновьями великого князя Владимира Святославовича, который, собственно, и крестил Русь. Так вот, друзья, на Бориса и Глеба внимательно следили за природой. Мы сразу же к приметам переходим. Погода в этот день считалась предвестником осени. Ежели шел дождь, да гроза гремела, ждали сырого сентября. В Санкт-Петербурге сегодня обещают дождь, но без грозы, и небольшой, и это не точно. Что с сентябрем, возникает вопрос.
2: Проблема,
1: что ожидать?
2: Вообще проблема есть более глобальная, потому что вы посмотрите на карту России, это 9 часовых поясов, и понятное дело, что все приметы сконцентрированы, ну, где-то ближе все-таки вот к западной части страны, да, центральная и западная часть, ну, до Урала 100%, ребят, потому что там дальше там у них происходит, там в Приморье, это, я не знаю, там они больше с китайцами и с японцами общаются.
1: Возможно, нужны китайские приметы, но или японские.
2: Да, кстати, они бы подошли. Вот именно к этой части территории.
1: Хотя физическая работа в поле сегодня запрещалась, не возбранялось заниматься тихими хозяйственными заботами в доме. Ну, то есть перебрать зерно, сделать какие-то запасы на зиму, постирать да зашить одежду, а бабоньки занимались рукоделием. Также предки в этот день проводили время в кругу семьи, старались не оставаться в одиночестве, и особенно это касалось детей. На Руси верили, что только вместе получалось защитить дом и семью от зла. Ну, а если у вас семья состоит из вас, из одного, например, мужчина, они вообще, знаете ли, дети до старости. Поэтому сам с собой можешь посидеть, пообщаться.
2: Прекрасный совет. Прекрасный совет. Человек, который уже больше 5 лет живет один.
1: Ты знаешь, ты не один.
2: Человеку нужен человек,
1: как сказал Шекспир. Ты не одинокий, ты свободный, понимаешь? Ты даже себе не представляешь, какое количество жизни женщин тебе сейчас завидуют, и мужчин тоже. Вот хочется посидеть в тишине, подумать о высоком, а он тебе: где мои носки, где мои трусы?
0: Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 6 августа, в Омске переменная облачность без осадков. Температура плюс 24. Ветер западный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы» гриль-сезон мы продолжаем. Скидки, акции на мясо. Вместе вкусно отдыхаем.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 30% на колбаски и мясо для жарки. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: Здравствуйте.
1: Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Компания «Автокор» производит ремонт головки блока цилиндров, расточку блока цилиндров, ремонт карданных валов, шлифовку и балансировку коленвалов. Работаем с легковым и грузовым транспортом. Качественно, недорого, с гарантией 53-68-28, Пархоменко 9.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
4: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
5: Фа-фа-фаротека! Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
6: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.
7: Телефон рекламной службы. 53 42 80. Hello?
8: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: Реклама на радио «Ваня».
10: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство – гель «Азудол». Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель «Азудол» ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Юхан, Ван, Джон, Ваня. Ближе и роднее. Радио «Ваня».

0: по карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В МВД напомнили водителям о штрафах без скидок. Во Франции электросамокатчиков обязали носить велосипедные шлемы. А в Центробанке заявили о росте хищения средств через банкоматы.
2: В МВД напомнили водителям о штрафах без скидок. К грубым нарушениям правил дорожного движения, за которые придется заплатить полную сумму взыскания, относятся вождение в нетрезвом виде, отказ от метасвидетельствования и езда без прав. Полная оплата штрафа действует при повторном проезде на красный свет, выезде на встречную полосу, превышении скорости более чем на 40 км в час и при нарушениях на железнодорожных переездах, пишет ТАСС. Послабления в 25% полностью исключены при авариях с пострадавшими и несоблюдении правил перевозки групп детей автобусами. В остальных случаях водители могут оплатить только 75% от суммы штрафа за нарушение правил дорожного движения, если сделают это в течение 30 дней с момента вынесения постановления.
1: Во Франции электросамокатчиков обязали носить велосипедные шлемы. Меры, принятые в ряде городов страны, в частности, они начали действовать в Ницце, Амьене, Ле-Туке, а также в департаментах Воклюз и на юге и Одессен, граничащем с Парижем. По информации телеканала LCI, за несоблюдение требований введен штраф 150 евро. Сообщается, что в парламент Франции внесли законопроект, распространяющий правила на федеральном уровне.
2: Центробанки заявили о росте хищений средств через банкоматы. Во втором квартале 2026 года зафиксировано 1764 преступления, что больше, чем за весь прошлый год. Данные приводятся в обзоре регулятора. Речь идет о ситуациях, когда граждане вносят наличные в банкомат на счета мошенников. По итогам первого квартала аферисты таким способом похитили почти 215 миллионов рублей, второго – 252 миллиона 300 тысяч. Как заявили РБК в пресс-службе Центробанка, мошенники постоянно совершенствуют схемы обмана для обхода банковских антифрод-систем, пытаясь вывести похищенные средства из периметра платежной инфраструктуры.
1: Wildberries планирует запустить собственный мессенджер. На это, по словам специалистов, может указывать регистрация объединенной компании Wildberries and Rus нескольких десятков доменов. А в Spark Interfax, в частности, есть vb-messenger.ru, chat-vb.ru и chat-vb.rf и другие домены. Об этом пишет Коммерсант. Основательница маркетплейса Татьяна Ким ранее заявила ТАСС, что Wildberries запустил в тестовом режиме мессенджер для сотрудников, который в дальнейшем планировалось масштабировать сначала на российские, а затем и на зарубежные рынки.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На «Радио Ваня».

0: просто благодаря умению быстро ориентироваться в любом положении.
1: Близнецы мужчины, не будьте слишком доверчивыми, поэтому критически относитесь к любой информации, которая к вам поступает.
0: Раки женщины, начало дня будет чуть волнительным. В это время вас окружают люди, с которыми не очень легко поладить.
1: Раки мужчины, финансовая картина настолько благоприятна, что вероятны удачные покупки.
0: Львы женщины, вам удастся отстоять свою точку зрения, а развитие событий вскоре докажет, что вы были совершенно правы.
1: Львы мужчины, если вам повезет и вы разберетесь с проблемами в первой половине дня, вечер спокойно можете посвятить себе.
0: Девы женщины, чаще всего приятные моменты будут связаны с личными отношениями.
1: Девы мужчины, будьте готовы к экспромтам, которые принесут только пользу и радостное ощущение собственного превосходства.
0: Весы женщины, будет возможность заняться интересным и перспективным делом. Некоторые из вас поймут, что нашли свое призвание.
1: Весы мужчины, не подавайтесь на провокации, не вступайте в дискуссии, которые для вас не принципиальны.
0: Скорпионы женщины, это один из тех дней, когда неплохо было бы прислушаться к мнению ваших оппонентов.
1: Скорпионы мужчины, можете легко доверять своим помощникам и союзникам. Сегодня никто не захочет вас обмануть.
0: Стрельцы женщины, вы склонны проявлять легкомыслие там, где нужна серьезность. Соберитесь!
1: Стрельцы мужчины, можете не бояться открыто высказывать свое мнение, поймут вас правильно.
0: Козероги женщины, стоит быть осторожнее с новыми знакомыми. Не исключено, что они попытаются вами манипулировать.
1: Козероги мужчины, поводов для гордости и самоуважения сегодня будет много. Главное все делать качественно и без промедления.
0: Водолеи женщины, с решением многих задач вы справляетесь на удивление эффективно, даже если они оказываются для вас совершенно новыми.
1: Водолеи мужчины, помощников найти будет сложно, а от желающих с вами побездельничать отбоя нет.
0: Рыбы женщины, будет шанс познакомиться с людьми, которые полностью вам противоположны по вкусам, взглядам и интересам.
1: Рыбы мужчины, сегодня пригодится показать себя в лучшем свете и добиться желаемого мягко и предельно тактично.
0: Здесь весы, Алексей Акопов
1: и Овен Варвара Пивоварова.
0: Доброе утро!
2: Радио Ваня. Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на Радио Ваня.

0: Погода. Спонсор выпуска — офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, завтра, 7 августа, в Омске без существенных осадков. Ночью до плюс 18, днем плюс 20-22. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В воскресенье повышение температуры до плюс 29.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
2: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
3: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».
4: Фудгарден представляет.

0: 7 в Антикор-сервис. Звоните 532-555.
1: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
2: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00 Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд.
3: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
4: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
5: Доставка на работу и обратно.
4: Это продо-птицефабрика «Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
6: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
7: Они услышат. Даже не сомневайся. Обязательно услышат.
8: Ваши клиенты на одной с вами волне. На радио «Волне».
9: Сибирская медиагруппа.
8: Эффективно, быстро и по разумной цене.
10: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
11: Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на радио «Ваня». Вчера.

0: Звездотека. Развеиваем слухи и греемся в лучах славы.
1: Главная шпионская интрига последних 5 лет, похоже, выходит на финишную прямую. Имя актера, который станет новым Джеймсом Бондом, объявят уже к концу этого года. Это официально заявили продюсеры франшизы. Прямо сейчас в Голливуде идут финальные секретные прослушивания. В 2021 году Дэниел Крейг красиво ушел в закат в финале «Не время умирать». Но с тех пор кресло агента 007 пустует. А фанаты и букмекеры сходят с ума, перебирая кандидатов. Ставки делают на Аарона Тейлора Джонса из фильма «Мстители», статного Каллума Тернера из «Фантастических тварей», Джейкоба Эллорди из сериала «Эйфория», шотландца Джека Лаудена из шпионского хита «Медленные кони» и звезду Бродвея Тома Фрэнсиса. Правда, эксперты считают, что студия Amazon может выбрать малоизвестного актера лет 30, чтобы вырастить из него нового кумира. Зато за кадром исключительно тяжелая артиллерия. Снимать 26-й фильм о Бонде будет Дени Вильнёв, режиссер «Дюны», а сценарий пишет создатель «Острых козырьков» Стивен Найт. Проект грандиозный, премьеру придется подождать аж до 2028-го.
2: Организаторы «Интервидения» тем временем подтвердили проведение конкурса в Саудовской Аравии. Однако точные даты и место еще не определены. Как было объявлено, в финале «Интервидения» в Москве следующей страной проведения становится Королевство Саудовская Аравия. Продолжается работа по подготовке конкурса, обсуждается время и место проведения, а также другие операционные вопросы подготовки, сообщили ТАСС организаторы на фоне новостей о том, что проведение песенного конкурса вообще-то под вопросом. Глава МИДа России Сергей Лавров в мае выразил надежду, что обострение ситуации на Ближнем Востоке не повлияет на планы по проведению «Интервидения», на что и мы, собственно, надеемся. Ну, если что, мы всегда рады. Ну, Санкт-Петербург, что такой красивый город,
3: проблем.
2: Приезжайте.
3: Welcome.
0: Звездотека. Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.

Сорвется звезда в моей комнате, а я навсегда в этом омуте. Ты хочешь понять, ты хочешь ответить.

0: шоу на радио Вайя.
1: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день, батарейки. Сегодня четверг, 6 августа. И вы нам рассказываете о тех изобретениях, которые либо вы создали своими руками и своими талантами, ну или где-то увидели и приняли на вооружение, что называется. Татьяна Витальевна отметилась в группе радио Ваня ВКонтакте. К приезду друзей пришлось соорудить из палетов стол и зону. Ну, знаете, руки помыть, овощи нарезать.
2: Татьяночка Витальевна, скажите, пожалуйста, а где вы палеты взяли? Потому что я тоже хочу соорудить кое-какую зону. И вот все думаю, где-то бы их бы нарулить бы. Мимо хожу...
1: Где плохо лежат, оттуда и берут.
2: Ты знаешь, я тут хожу мимо одного сетевого магазинчика, который у нас в деревне торгует. И у них там на заднем дворе как раз стопки вот этих палет. Я вот думаю, интересно, можно прийти в магазин и сказать... Можно вас купить и даже? Вот мне нужно 4 штучки буквально. Или это как-то возбраняется? Вообще, кто где палеты берет? Поделитесь, пожалуйста, ссылками, контактами. Мне прямо очень надо.
1: Слушай, ты знаешь, что одна моя знакомая при переезде пришла в сетевой магазин шаговой доступности и говорит, ребят, дайте, пожалуйста, ну, если не нужные коробки, но нет.
2: Коробки – это другой вопрос, а палеты – это все-таки палеты, это понимаешь? Ну, да, коробки – это, ну, макулатура, а палеты еще неизвестно. Мне тем более нужны, знаешь, европалеты, а не просто абы там.
1: Европалеты, прекрасно!
2: Еще одно сообщение от Ольги Сергеевны. А соком луковицы гладиолуса мне только капали в нос в детстве. Это ой, когда 30% сока ой, и 70% воды. Там сразу выходит все. Слюни, слезы, сопли. Но и насморк проходит за раз, пишет Ольга Сергеевна. Оленька, дорогая, ну раз вы нам пишете, значит, у вас все в порядке, и вы выросли нормальным человеком.
1: Носоглотка прочищена.
2: Да. И еще Ольга пишет. Передайте, пожалуйста, привет Ковалевой Ксении Андреевне, работнику детского сада. Ну что ж, Ксения Андреевна, большой вам привет от Ольги. А я еще раз напоминаю, что отдельной программы по заявкам у нас нет, но если вы написали сообщение по теме и в конце прикрепили свой привет, то, возможно, он и прозвучит в эфире радио Ваня.
0: Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Вы сегодня делились своими изобретениями. Кто, что, из чего сделал, из чего-то ненужного получилось что-то нужное. Вы делились, мы читали и рассматривали. И вот еще парочка буквально фотографий идей. Доброе утро, пишет нам Татьяна. А я сделала садовое кашпо из старого пластмассового... унитаза. Но самое интересное, что получилось очень даже неплохо. Хорошо, что не фаянсовый. И так вроде, и если еще покрасить, будет еще симпатичнее.
2: Владимир Красюк у нас в телеге. Привет, вот такой светильник над кухонным столом я соорудил из банки...
1: любимого напитка.
2: Ну, да.
1: Какого-то.
2: Зайдите, посмотрите, да, фотография достаточно красочная и внятная. Ее можно укрупнить, и тут все в деталях увидите. Кстати говоря, очень симпатично. И, ну...
1: еще и украсил фигуркой кота, которую, собственно, тоже, похоже, вырезал сам вот этими своими золотыми рученьками из чего-то.
2: Из плотного картона.
1: Ты думаешь, а мне показалось, тоже из какой-то банки жестянки он сделан. Ну, я не знаю. Вообще, сегодня очень много действительно каких-то вот идей было. Мне понравился и Андрюша, который нам прислал фотографию лодки из автомобильной шины. Кстати, у Андрюши вчера был день рождения. И мы от всей души, да, присоединяешься ко мне, друг мой Ситный?
2: Конечно, я присоединяюсь.
1: Да, обнимаем и подбрасываем. И очень понравился мне, конечно же, старый велосипед, превратившийся в самокат. Но, друзья, ну как можно было пройти мимо такого творения от Татьяны Витальевны из Выборга, которая к приезду друзей сама соорудила из палет стол и зону для рукомойничества и нарезки овощей.
2: Сама из Выборга сделала Гетеборг.
1: Да, и ведь не просто друг на друга сложила эти деревянные изделия, а еще их обожгла художественно. Знаете, так бывает, это горелкой вот так вот проходится, а потом еще и покрыла специальным раствором. Посмотрите, и раковина там имеется, и даже подставка для ножей, вернее, магнит для ножей. И для посуды тоже вот такая вот интересная
2: штукенция. Слушайте, ну да, все, что делается с любовью, не проходит мимо наших глаз.
1: Дорогая Татьяна, мы вас поздравляем и вручаем вам фирменную сумку Шоппера от радио Ваня. Она вам точно в хозяйстве пригодится.
0: Батарейки. Очень полезный энергетик. На радио Ваня.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 7 августа, в Омске без существенных осадков. Ночью до плюс 18, днем плюс 20-22. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Воскресенье повышение температуры до плюс 29.
2: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: с пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Картошку на бананы мы никогда не променяем. И не ждите. А вот что касается импортозамещения, то у нас тут козырь имеется. Белджи. Седаны-кроссоверы собираются у нас, в Беларуси. Наше, а значит, надежное.
2: В «Антикорсервис» Белджи и для батьки, и для мамки, и для сына. С выгодой и подарками. «Антикорсервис». Волгоградская, 63/1. 69-95-25.
3: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
6: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации и протезирования сети «Улыбка». Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику. 90 60 61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Хочешь свой дом? Но участка нет?
6: В Евростиле знают ответ.
7: Нет накоплений на первый взнос?
6: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
7: Евростиль. Заезжай и живи.
6: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
0: Телефон рекламной службы. 53-42-80. Реклама.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
11: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
12: Все, что ты любишь, на радио Ваня.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Мошенники придумали новую схему обмана подростков. Минтранс готов рассмотреть запуск прямых рейсов с Аргентиной. Владимир Путин наградил певца Николая Баскова орденом. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Мошенники придумали новую схему обмана подростков, достигших совершеннолетия. Они предлагают им переоформить номер мобильного телефона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД. Аферисты под видом операторов связи просят продиктовать код из СМС. После этого подростку звонит якобы сотрудник отдела безопасности портала госуслуги и сообщает, что из его личного кабинета мошенники выгружают данные. Далее в игру вступает третий злоумышленник, сотрудник Центрального банка. Он пугает тем, что деньги жертвы используются в мошеннической схеме, поэтому к нему должны прийти полицейские с обыском. Аферисты убеждают жертву задекларировать сбережения, переведя их на указанные счета. Минтранс готов рассмотреть запуск прямых рейсов с Аргентиной и Бразилией. Маршрут намерены открыть в случае заинтересованности авиакомпаний этих стран, отметили в ведомстве. Российские авиакомпании не планируют выполнять полеты в эти государства, добавили в министерстве. Об этом пишет РИА Новости. Ранее в Минтрансе сообщали, что Российская Федерация готова обсудить запуск прямых рейсов с Мексикой при обращении властей этой страны. Пока этот вопрос не обсуждается. Список олимпиад, которые дают льготы при поступлении в вузы, следует пересмотреть. Об этом заявила член Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко, пишет «Москва-24». Поводом стал случай, когда абитуриент, у которого было 310 баллов, не прошел на бюджет. По словам депутата, такие ситуации единичны, однако необходимо проверить соответствие профиля олимпиады, выбранной специальности и сроки действия дипломов победителей. Президент Владимир Путин наградил певца Николая Баскова орденом. Соответствующий указ опубликован на сайте правовых актов. Народный артист удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством 4-й степени» с формулировкой «За заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность», пишет Лента.ру и напоминает, что ранее президент наградил орденом «За заслуги перед Отечеством 2-й степени» певца Олега Газманова. В документе он представлен как композитор, вокалист и член правления Международного союза деятелей эстрадного искусства.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Радио Ваня». Лето. Отпуск. Красота.
2: Я летал во сне. Я летел к тебе по звездам. И коснись ко мне. Пока нам еще все можно, но дом наш опустел.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 7 августа, в Омске без существенных осадков. Ночью до плюс 18, днем плюс 20-22. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В воскресенье повышение температуры до плюс 29.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент-2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
2: Возьмите от лета все! Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.

0: На связи Центр цветов. Нам 3 года. Отпразднуем вместе. С 15 июля по 15 августа совершайте покупки в магазине Центр цветов на Звездова 39Б и участвуйте в розыгрыше крутых призов. 15 августа ждем вас в гости. Фуршет и бесплатное мороженое. С информацией об организаторе мероприятия, предыдущего поведения, количество призов, срок вместе порядки получения можно ознакомиться в ВКонтакте vk.ru/цветов.омск или в магазине Центр цветов. 6+.
1: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
2: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
3: Скоро в школу, не зевай. В Доброцене для учебы концтовары покупай.
4: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
5: В Доброцене выгодные цены.
6: Телефон рекламной службы 53-42-80.
7: Реклама на радио «Ваня».
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: А моим дачницам я привез «Радевит», чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
10: Крем «Радевит Актив». Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
9: «Радевит». В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. «Лекс» представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт. У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой. Или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. «Лекс». Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 197-98-47-06-0908. Санкт-Петербург.
11: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
12: Сюрприз от 5 канала. Вечер с любимыми детективами. След. Премьера. В 21.25. А сразу после «Великолепная пятерка». Новая серия. В 22.20. Сегодня на 5 канале. Для зрителей старше 16 лет.
13: Ваня. Радио Ваня.

0: Ваня ближе и роднее.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 7 августа, в Омске без существенных осадков. Ночью до плюс 18, днем плюс 20-22. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Воскресенье повышение температуры до плюс 29.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
5: Весь август выгодная цена на охлажденное мясо индейки, филе бедра и фарш. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности предложения уточняйте на кассе. 2026 год.
3: Реклама на радио «Ваня».

0: Автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Спасибо, это долго. Пиши. СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
6: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
7: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 7 августа, в Омске без существенных осадков. Ночью до плюс 18, днем плюс 20-22. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В воскресенье повышение температуры до плюс 29.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
3: «Империя колодок», колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
4: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.
5: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир

0: настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества. Редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Макдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент-2». Первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: На связи Центр цветов. Нам 3 года. Отпразднуем вместе. С 15 июля по 15 августа совершайте покупки в магазине Центр цветов на Звездного 39Б и участвуйте в розыгрыше крутых призов. 15 августа ждем вас в гости. Фуршет и бесплатное мороженое. С информацией об организаторе мероприятия, предыдущего проведения, количество призов, сроках и порядке получения можно ознакомиться в ВКонтакте vk.ru/цветов.омск или в магазине Центр цветов. 6+.
2: Катод. Стартеры и генераторы. Кстати, 20 лет уже. В Омске наше новое СТО на 10 лет октября 127. Катод. Стартеры и генераторы.
3: Телефон рекламной службы 53 42 80.
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
5: Ваня. Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
6: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+. Радио Ваня.

0: Ваня ближе и роднее.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

Просто песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 7 августа, в Омске без существенных осадков. Ночью до плюс 18, днем плюс 20-22. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В воскресенье повышение температуры до плюс 29.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Чиримшой.
1: Весь август акция. Скидки на шашлык с Чиримшой.
0: Шашлык новый с Чиримшой.
1: Реклама на радио Ваня.
2: Я вам так скажу. Если дают гарантию 5 лет, ее ведь не просто так дают. Потому что знают, что 150 тысяч отбегает машина, и ничего с ней не случится. Белджи, это же наше, белорусское производство. Оно надежно, как БелАЗ.
3: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и с подарками на выбор в Омске в Антикор-сервис. Белорусское качество. Волгоградская 63/1. 69 95 25. Омск.

0: Здравствуйте.
1: Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
2: Банкротство вовлечет в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Первое.

0: электронного Havail F7 в Антикор-сервис. Звоните 532-555.
1: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
2: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
3: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
4: Компания «Автокор» производит ремонт головки блока цилиндров, расточку блока цилиндров, ремонт карданных валов, шлифовку и балансировку коленвалов. Работаем с легковым и грузовым транспортом. Качественно, недорого, с гарантией 53-68-28, Пархоменко 9.
5: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-35-33-34». Ибетанский Денис Сергеевич. ОГРН
6: 56-510-28-716. Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
7: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
8: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
9: Мне светло. Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
10: Не светло.
11: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Нефть – это не только топливо, но и лекарства от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм». В аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт. У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой. Или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 198-47-06-0908. Санкт-Петербург.
14: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
15: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
16: Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Мошенники добавляют россиян в псевдодомовые чаты якобы из-за сбоев в Телеграме. Россиян предупредили о новом пике активности клещей. Тотальный диктант представил рейтинг представителей самых грамотных профессий. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Якупов. Мошенники начали рассылать россиянам сообщения с предложениями добавить их в якобы домовой чат в другом мессенджере из-за плохой работы и сбоев в Телеграме. Злоумышленники пишут потенциальным жертвам о том, что Телеграм плохо работает, поэтому чат дома паука указанному адресу переносится на другую платформу. Затем у человека под различными предлогами выманивают персональные данные, код из СМС, после чего включается схема с хищением накоплений, передает ТАСС. Руководитель городского онлайн-проекта «Перезвони сам» Валентина Шилина считает, что телефонное мошенничество перестало быть потоком однотипных звонков и стало отлаженной системой. Глава групп по работе с образовательными организациями компании «Киберпроект» Саркис Шмаванян в свою очередь предупредил, что важные данные не стоит хранить в переписках или заметках. Работники IT-сферы и предприниматели вошли в число лидеров по количеству высоких оценок за тотальный диктант, уступив только филологам и лингвистам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу акции. Директор фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков отметил, что успехи на диктанте сильно зависят от уровня образования. «Тотальный диктант» – ежегодная культурно-просветительская акция, направленная на формирование интереса к изучению русского языка и повышение уровня грамотности носителей языка и изучающих русский язык как иностранный и неродной. В 2027 году она пройдет по всему миру 10 апреля. Ассоциация банков России призвала внимательнее контролировать тарифы операторов связи. Как пишет российская газета, за последние два года средняя стоимость СМС-сообщений для организаций выросла почти на 140%. Единой ставки на рынке нет, цена зависит от оператора, объема и типа рассылки. Только с начала этого года тарифы увеличились почти на четверть, а за 10 лет услуги связи для таких сообщений подорожали в 26 раз. В конце августа и начале сентября будет наблюдаться новый пик активности клещей. Об этом предупредили в пресс-службе Роспотребнадзора, сообщает РИА Новости. В ведомстве отметили, что риски заражения опасными клещевыми инфекциями остаются высокими. Там добавили, что в случае обнаружения присосавшегося клеща следует аккуратно удалить его пинцетом или специальным устройством, обработать место укуса антисептиком и незамедлительно обратиться к врачу.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 7 августа, в Омске без существенных осадков. Ночью до плюс 18, днем плюс 20-22. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В воскресенье повышение температуры до плюс 29.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Фудгарден представляет.

0: Пусгарден.
1: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
2: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
3: Катод. Стартеры и генераторы. Минус 20% до конца лета на наше СТО. 10 лет октября, 127. Катод. Стартеры и генераторы.
4: Скоро в школу, не зевай. В Доброцене для учебы канцтовары покупай.
5: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
6: В Доброцене выгодные цены.
7: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
8: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
9: Доставка на работу и обратно.
8: Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
10: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4 950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscont.ru и по телефону 500-554.
11: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового «Мегахенд». 22 августа в 10.00. Пушкина, 59. Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в «Мегахенд».
12: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
13: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. «Альта Профиль». Звоните прямо сейчас. 208-270.
14: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
15: Реклама на радио «Ваня».
16: Для слушателей старше 12 лет.
17: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
18: Ваня! Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио «Ваня» ближе и роднее.

0: все, что ты любишь. На радио Ваня.
1: Тополиный пух жараю.
2: Ты отвезешь меня домой.
3: Мы с тобой теперь никто. А помнишь, раньше был дом.
0: Все, что любишь. И яркие новинки. Мари Краймбери. Давай не ждать.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 7 августа, в Омске без существенных осадков. Ночью до плюс 18, днем плюс 20-22. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В воскресенье повышение температуры до плюс 29.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Фа-фа-фаротека.
5: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
6: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации и протезирования сети «Улыбка». Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику. 90 60 61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Сделай паузу, подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34.
8: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
9: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
10: Хочешь свой дом? Но участка нет?
11: В Евростиле знают ответ.
10: Нет накоплений на первый взнос?
11: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
10: Евростиль. Заезжай и живи.
11: Звони 35 33 34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Телефон рекламной службы 53 42 80.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Мошенники придумали новую схему обмана подростков. Минтранс готов рассмотреть запуск прямых рейсов с Аргентиной. Владимир Путин наградил певца Николая Баскова орденом. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Мошенники придумали новую схему обмана подростков, достигших совершеннолетия. Они предлагают им переоформить номер мобильного телефона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД. Аферисты под видом операторов связи просят продиктовать код из СМС. После этого подростку звонит якобы сотрудник отдела безопасности портала госуслуги и сообщает, что из его личного кабинета мошенники выгружают данные. Далее в игру вступает третий злоумышленник, сотрудник Центрального банка. Он пугает тем, что деньги жертвы используются в мошеннической схеме, поэтому к нему должны прийти полицейские с обыском. Аферисты убеждают жертву задекларировать сбережения, переведя их на указанные счета. Минтранс готов рассмотреть запуск прямых рейсов с Аргентиной и Бразилией. Маршрут намерены открыть в случае заинтересованности авиакомпаний этих стран, отметили в ведомстве. Российские авиакомпании не планируют выполнять полеты в эти государства, добавили в министерстве. Об этом пишет РИА Новости. Ранее в Минтрансе сообщали, что Российская Федерация готова обсудить запуск прямых рейсов с Мексикой при обращении властей этой страны. Пока этот вопрос не обсуждается. Список олимпиад, которые дают льготы при поступлении в вузы, следует пересмотреть. Об этом заявила член Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко, пишет «Москва-24». Поводом стал случай, когда абитуриент, у которого было 310 баллов, не прошел на бюджет. По словам депутата, такие ситуации единичны, однако необходимо проверить соответствие профиля олимпиады, выбранной специальности и сроки действия дипломов победителей. Президент Владимир Путин наградил певца Николая Баскова орденом. Соответствующий указ опубликован на сайте правовых актов. Народный артист удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством 4-й степени» с формулировкой «За заслуги в области культуры и искусства многолетнюю плодотворную деятельность», пишет Лента.ру и напоминает, что ранее президент наградил орденом «За заслуги перед Отечеством 2-й степени» певца Олега Газманова. В документе он представлен как композитор, вокалист и член правления Международного союза деятелей эстрадного искусства.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 7 августа, в Омске без существенных осадков. Ночью до плюс 18, днем плюс 20-22. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В воскресенье повышение температуры до плюс 29.
0: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на «Радио «Ваня».

0: Все, гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.
1: На связи Центр цветов. Нам 3 года. Отпразднуем вместе с 15 июля по 15 августа. Совершайте покупки в магазине Центр цветов на Звездова 39Б и участвуйте в розыгрыше крутых призов. 15 августа ждем вас в гости. Фуршет и бесплатное мороженое. С информацией об организаторе мероприятия, предыдущего проведения, количество призов, срок и порядке получения можно ознакомиться в ВКонтакте vk.ru/цветов.омск или в магазине Центр цветов 6+.
2: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент 2», 1-я улица, 2-й этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
3: Империя колодок! Колодки на все автомобили!

0: Прямо за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
1: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
4: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
5: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
4: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
5: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
6: Мне светло.
7: Застройщик ООО «Земельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамет». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамет» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: ты любишь. На радио Ваня.
1: Дружка моя, я по тебе скучаю. Района, кварталы.
2: Мы поехали плясать. Ждет такси у кафе.
0: Все, что любишь. И яркие новинки. Ник Роуз. Остановись.

0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня.
1: Все. Я ухожу в отпуск. Поэтому не теряйте, скоро вернусь свеженьким, отдохнувшим и красивеньким, если кому-то удастся увидеть. А вот услышать точно. Уже 17 августа я вновь с вами.
0: Ваня. Радио Ваня.

0: самолеты. Я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там на хвосте тебе принесут эти твои самолеты.
1: Ян, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 7 августа, в Омске без существенных осадков. Ночью до плюс 18, днем плюс 20-22. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Воскресенье – повышение температуры до плюс 29.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 20% на колбасу. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».
6: Фа-фа-фаротека.
7: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
8: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.
9: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
10: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
11: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас.
12: Сибирская медиагруппа. Реклама на радио.
11: Это просто, выгодно и быстро.
13: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
0: Реклама на радио «Ваня».
14: Для слушателей старше 12 лет.
15: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
16: Вечер пятницы на Пятом канале. Все секреты шоу-бизнеса в программе «Светская хроника» в 23.10. А сразу после они потрясли мир. Завтра на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
0: Ваня, Ваня, Ваня, Ваня. Радио Ваня.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: В МВД напомнили водителям о штрафах без скидок. Во Франции электросамокатчиков обязали носить велосипедные шлемы. Косметолог назвала разрушающие внешность продукты. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. В МВД напомнили водителям о штрафах без скидок. К грубым нарушениям правил дорожного движения, за которые придется заплатить полную сумму взыскания, относится вождение в нетрезвом виде, отказ от медосвидетельствования и езда без прав. Полная оплата штрафа действует при повторном проезде на красный свет, выезде на встречную полосу, превышении скорости более чем на 40 км в час и при нарушениях на железнодорожных переездах, пишет ТАСС. Послабления в 25% полностью исключены при авариях с пострадавшими и несоблюдении правил перевозки групп детей автобусами. В остальных случаях водители могут оплатить только 75% от суммы штрафа за нарушение правил дорожного движения, если сделают это в течение 30 дней с момента вынесения постановления. Во Франции водители электросамокатов обязали носить велосипедные шлемы. Меры приняты в ряде городов страны. В частности, они начали действовать в Ницце, Амьене, Ле-Туке, а также в департаментах Ваклюз на юге и Ө-де-Сен, граничащем с Парижем. По информации телеканала LCI, за несоблюдение требований введен штраф 150 евро. Сообщается, что в парламент Франции внесли законопроект, распространяющий правила на федеральном уровне. Питание напрямую влияет не только на внутренние органы, но и на внешность. Некоторые продукты при регулярном употреблении могут усиливать воспаление, ускорять старение кожи и ухудшать состояние волос. Об этом газете «Ру» рассказала врач-косметолог Наталья Самойлова. По словам специалиста, речь идет не о разовых срывах, а о закрепленных привычках, сохраняющихся месяцами и годами. В первую очередь под удар попадают сладости, выпечка и сладкие напитки, которые запускают процесс гликации, разрушающий коллаген и эластин, а также фастфуд и жареные блюда, усиливающие воспаление. Кроме того, избыток соли ведет к задержке жидкости и отекам, а алкоголь обезвоживает организм и нарушает микроциркуляцию. В первую очередь стоит обратить внимание на продукты с высоким содержанием добавленного сахара. Избыток сладостей, выпечки, сладких напитков и десертов способствует процессу гликации, взаимодействию сахаров с белками кожи. В результате повреждается коллаген и эластин, отвечающий за упругость и эластичность. Кожа быстрее теряет тонус, появляются мелкие морщины, ухудшается цвет лица.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, завтра, 7 августа, в Омске без существенных осадков. Ночью до плюс 18, днем плюс 20-22. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В воскресенье повышение температуры до плюс 29.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».

0: F7 в Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
2: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
3: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
4: За шубой! Империя меха. Ленинградская площадь 3.
5: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
6: Доставка на работу и обратно.
5: Это продо-птицефабрика «Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
7: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4 950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
8: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового «Мегахенд». 22 августа в 10.00, Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в «Мегахенд».
9: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
10: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80.
11: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
12: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Все, что ты любишь. Радио «Ваня». Ближе и радио.

0: один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня.
1: Лето, солнце, лейка, грядки, дом, ремонт, плита, закатки, вечер, койка, душ, галдеж. Был ли отпуск, не поймешь. Друзья, две недели, конечно же, пролетят незаметно, и я, Андрей Шмурай, с великой радостью к вам вернусь уже 17 августа.
0: Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
2: По данным синоптиков, завтра, 7 августа, в Омске без существенных осадков. Ночью до плюс 18, днем плюс 20-22. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В воскресенье повышение температуры до плюс 29.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Картошку на бананы мы никогда не променяем. И не ждите. А вот что касается импортозамещения, то у нас тут козырь имеется. Белджи. Седаны-кроссоверы собираются у нас, в Беларуси. Наша, а значит, надежная.
2: В «Антикорсервис» Белджи и для батьки, и для мамки, и для сына. С выгодой и подарками. «Антикорсервис». Волгоградская, 63/1. 69-95-25.

0: Действуйте. Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Действуйте.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
3: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34.
4: Компания «Автокор» производит ремонт головки блока цилиндров, расточку блока цилиндров, ремонт карданных валов, шлифовку и балансировку коленвалов. Работаем с легковым и грузовым транспортом. Качественно, недорого, с гарантией 53-68-28, Пархоменко 9.
5: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
6: Я больше не боюсь.
7: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
8: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
11: Телефон рекламной службы. 53-42-80. Алло!
12: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

По данным синоптиков, завтра, 7 августа, в Омске без существенных осадков. Ночью до плюс 18, днем плюс 20-22. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

0: Наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Фудгарден представляет.

0: Фудгарден.
1: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент-2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
2: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270. Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.
3: Катод, стартеры и генераторы. Новое СТО на 10 лет октября 127. Все лето минус 20% на все ремонты. Стартеры, генераторы. Катод.
4: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене. Для учебы концтовары покупай.
5: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
6: В Доброцене. Выгодные цены.
7: Телефон рекламной службы. 53 42 80.
8: Радио Ваня. Лето. О!

нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это

0: Один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня.
1: Я Андрей Шмурай, один за всех и все на одного. Но только после 16 августа, а до этого времени я в отпуске, друзья. Сильно не скучайте, а я буду.
0: Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 7 августа, в Омске без существенных осадков. Ночью до плюс 18, днем плюс 20-22. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Воскресенье повышение температуры до плюс 29.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы» гриль-сезон мы продолжаем. Скидки, акции на мясо. Вместе вкусно отдыхаем.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 30% на колбаски и мясо для жарки. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».

0: Здравствуйте. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Здравствуйте. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ибетанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-553-28-716.
3: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
4: Компания «Автокор» производит ремонт головки блока цилиндров, расточку блока цилиндров, ремонт карданных валов, шлифовку и балансировку коленвалов. Работаем с легковым и грузовым транспортом. Качественно, недорого, с гарантией 53-68-28, Пархоменко 9.
5: Телефон рекламной службы 53-42-80.
6: Реклама на радио «Ваня».
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель «Азудол». Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель «Азудол» ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Мелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиования.ру
10: 12+.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.

0: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00. Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд.
1: Они услышат, даже не сомневайся, обязательно услышат. Ваши клиенты на одной с вами волне. На радио волне.
2: Сибирская медиагруппа.
1: Эффективно, быстро и по разумной цене.
3: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня.
1: Сижу и плачу. Не потому что отпуск, а потому что приходится с вами расставаться. Хорошо, что ненадолго. Я как тот Карлсон. Если обещал вернуться, то обязательно вернусь. Уже 17 августа. Прямо в ваши жаркие объятия.

радио «Ваня». Ближе и роднее. Сильнее.

0: Действуйте. Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Действуйте.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы 50.

0: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
2: Здравствуйте, Ксения.
3: Привет, классно выглядишь.
2: Я знаю, спасибо.
1: Как дела? Что нового? Что расскажешь?
2: Что расскажу?

0: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00, Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд.
1: Телефон рекламной службы 53-42-80. Ваня, радио Ваня.

0: страна.
1: Один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня.
2: Лето, солнце, лейка, грядки, дом, ремонт, плита, закатки, вечер, койка, душ, галдеж. Был ли отпуск, не поймешь. Друзья, две недели, конечно же, пролетят незаметно, и я, Андрей Шмурай, с великой радостью к вам вернусь уже 17 августа.

0: Это не шутки.
1: Мы встретились в маршрутке под номером один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Жди.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Радио Ваня.

0: давим на всю. И соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Радио Ваня.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить и дорожить мечтой.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Радио!

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло ветрам.

Я спешу к тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать

0: без тебя теперь никак вообще.
1: Ты мое главное сокровище.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Радио Ваня. Ближе к

0: Радио Ваня.
1: Посмотри, ты вся на пружинках, и сердце замерзает, как снежинка. Даже не открыв его картинки, вся уже дрожишь изнутри. Посмотри.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Наверное.

Если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Радио Ваня.
2: Все без тебя не так.

0: стоят девчонки, юбки по колено.
1: У перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: сильный, иду ко дну.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: По карте города мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Ян, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио «Ваня».

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Все, что ты любишь. «Радио Ваня». Ближе и роднее.